бабочкой, долня мотай, кому я держай. Я не вилус на кча, пять дня карт, толпость лапча, гей, дежу, дичь, дать.